А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях

в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Дорожное радио.

Да плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Дорожное радио.

0: on the Ritz.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.

стать банкиром и иметь зеленый пресс, в Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист, наполняю твой плейлист. А я артист.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Дорожное радио.

Кажется, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Госдума на ближайшем заседании рассмотрит предложения правительства, направленные на стабилизацию цен на топливном рынке. Об этом сообщил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что все необходимые меры Дума поддержит безотлагательно. Добавлю, ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что внутренний рынок наполняется дизельным топливом, его объемов будет достаточно для обеспечения уборочных работ. За недопуск операторов связи в многоквартирные дома будут штрафовать. Как пишет ТАСС, соответствующий закон одобрил Совет Федерации. Согласно пояснительной записке, такая мера необходима, поскольку порой управляющие компании уклоняются от расторжения ранее заключенных договоров, навязывают дополнительные условия и создают препятствия для доступа провайдеров. Это, в свою очередь, создает дискриминационные условия деятельности операторов связи и ущемляет интересы абонентов. В ходе пересдачи результаты ЕГЭ улучшили почти 99 тысяч человек, у 24 тысяч показатели снизились. Такие данные привел руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Также, по его словам, некоторые ребята вместо того, чтобы учиться, пытаются обмануть систему. В связи с этим было удалено 917 человек без права пересдачи в течение года. В Рособорнадзоре сообщили, что самыми необычными шпаргалками на ЕГЭ были камера-брошь, телефон в обертке от шоколада и заметки в обертке от шоколада. Посольство Черногории в России предложило уточнять информацию о возможном введении виз. Ранее издание ДАН со ссылкой на источник сообщило, что власти Черногории могут принять решение о введении визового режима с Россией с 1 октября. При этом, как пишет ТАСС, в посольстве сообщили, что у них пока нет подобных сведений, и если человек планирует поездку в Черногорию, следует звонить и уточнять информацию. Добавлю, по действующим правилам, россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Россия и Азербайджан обсуждают полное восстановление авиасообщения. Как заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, на которые распространялись ограничения с 2024 года. В свою очередь, министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров отметил, что Москва и Баку договорились о работе над восполнением паузы, которая образовалась в отношениях в последние несколько месяцев.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

0: все будет good.
1: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
2: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Дорожное радио.

15 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Реклама.
1: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
2: Категория 6+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: С вами на дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю,

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Россия.
1: Рособорнадзор рассказал о необычных шпаргалках на ЕГЭ. Выпускники школ, в частности, прятали камеру в брошку, а телефон в обертку от шоколада. Как рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев, впервые была зафиксирована попытка использовать искусственный интеллект для подсказок. Всего же с экзаменов было удалено свыше 900 нарушителей. Выявлять их Рособорнадзору помогала в том числе система машинного зрения на основе нейросетей. Минцифра утвердила порядок возврата денег, переведенных телефонным мошенникам. С марта будущего года пострадавший сможет обратиться в банк. Тот проверит свои действия и, если нарушений нет, направит запрос оператору связи. Тот выяснит, мог ли он со своей стороны выявить мошеннический номер и при подтверждении ошибки выплатит компенсацию.
0: Футбол.
1: Победители чемпионата мира впервые в истории получат не только кубок, но и чемпионские перстни. На одной стороне таких колец изображен трофей футбольного мундиаля, а другую сторону оформят в зависимости от того, кто же одержит победу. Кольца футбольных чемпионов мира изготовят ограниченным тиражом в 2026 штук. При этом 30 экземпляров предназначены для команды победителя, а остальные смогут купить болельщики. Напомню, финал чемпионата мира по футболу состоится завтра в американском Нью-Джерси. Там встретятся Аргентина и Испания.
0: Интересные факты.
1: Почти две трети россиян считают себя трудоголиками. Причем женщины

0: Женщины заявляли о своем трудоголизме чаще мужчин, об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру», опубликованные порталом «Газета.ру». Чаще всего трудоголиками называли себя респонденты из Свердловской области, Татарстана, Москвы, Петербурга и Нижегородской области. И если 59% опрошенных работают более 8 часов, а почти половина в выходные, то каждый третий трудоголик уже пытается сократить свои переработки. Транспорт. Прямой авиарейс может связать Францию и Австралию. Компания Airbus проведет испытательный перелет из Тулузы в Мельбурн. Он продлится 22 часа. За это время лайнер должен преодолеть порядка 18 тысяч километров без дозаправки. Для этого в самолете установили дополнительный бак на 20 тысяч литров керосина. На борту самолета будут не пассажиры, а инженеры. Они в ходе рейса проверят работу топливной и бортовых систем. Вылет запланирован на 23 июля. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в никакой.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Дорожное радио. Только душевные песни.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством.

0: покупок в мобильном приложении АЗС Роснефть. Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru.

0: 2 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо

0: проконсультироваться со специалистом.
1: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости на Дорожном радио.
3: Приветствую всех, с вами в пути Александр Каркин.
2: Россия.
3: Школа не вправе отказывать в приеме в 10 класс из-за низких баллов ОГЭ или аттестата. Единственное законное основание – это отсутствие в школе свободных мест, приводит портал газета.ру, мнение Центра правопорядка в Москве и Московской области. По словам юристов Центра, исключение составляют профильные классы школ, где возможен индивидуальный отбор. Напомню, ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что участились жалобы родителей на отказы школ в зачислении детей в 10 классы. Следователи возбудили уголовные дела после атак беспилотников на склад Wildberries. Как передает ТАСС, на местах происшествия работают следователи и криминалисты. По фрагментам дронов назначены судебные экспертизы. В ночь на субботу, напомню, украинские беспилотники атаковали два логистических центра маркетплейса. В Котовске Тамбовской области погибли 7 сотрудников. В ночную смену 25 человек пострадали. В Электростали Московской области ранения получили 24 человека. Власти регионов и руководство компании выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших, пообещав оказать необходимую помощь.
2: Новые технологии.
3: В России появятся стандарты качества для систем голосового управления автомобилями. Это позволит унифицировать технологии, которыми управляются машины и их бортовое оборудование, а также интегрировать системы голосового управления в интеллектуальную транспортную систему страны и создать новый рынок услуг. Правительство поручило разработать соответствующие нормы к декабрю 2028 года.
2: Спорт.
3: Европейский союз настольного тенниса полностью снял ограничения со спортсменов из России и Белоруссии вслед за Международной федерацией настольного тенниса, принявшей ранее аналогичное решение. С 28 июля игроки из России и Белоруссии смогут участвовать в турнирах под эгидой организации наравне со всеми остальными, без каких-либо ограничений с государственными флагами и гимнами. Решение затронет как индивидуальные, так и командные соревнования по настольному теннису.
2: Транспорт.
3: Первые российские электромобили «Атом» отправились покупателям. Серийные образцы начали получать те, кто оформлял предзаказы машины на первых этапах. До конца года компания-производитель «Кама» планирует передать владельцам не менее 3000 своих электромобилей. Сервисное обслуживание первых российских электрокаров «Атом» уже организовано в 8 крупных городах страны. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторос».
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
0: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Дорожное радио.

твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Застрахуй машину.

0: тысячи, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000 получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
1: Дорожное радио.

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: городом дождей мы мазаны одним миром.
1: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков.

под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался

калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя их западает.

едет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: интерес.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Машины, находящиеся в розыске Интерпола, разрешат регистрировать в России. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет официально ставить на учет автомобили, объявленные в международный розыск по инициативе недружественных стран. Об этом пишет «Парламентская газета». Сейчас в России действует запрет на регистрационные действия с объявленными в международный розыск авто. Новый порядок позволит МВД определять особенности регистрации для таких машин.
3: Россия.
5: Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых фруктов из Турции от 5 компаний. Под запрет 18 июля отпала часть ввозимых из этой страны персиков, нектаринов, абрикосов, а также слив, черешни, вишни и так далее. Причиной ограничения ведомство назвало систематическое выявление карантинных объектов, ввозимой в Россию продукции.
3: Новые технологии.
5: Ученые МФТИ в Московской области разработали систему навигации для роботов и беспилотников. Технология под названием MSS Place позволяет автономным устройствам не терять курса в городах с плотной застройкой ночью или в непогоду. В отличие от традиционных, новая система использует семантические карты. Там каждый объект имеет цифровую подпись, например, дерево, дорога или здание. Робот формирует цифровые отпечатки местности и сверяет их с базой данных, тем самым определяя свое положение. В Великобритании новый премьер-министр Энди Бёрнам стал новым лидером лейбористской партии, а поскольку та сейчас находится у власти, Бёрнам с 20 июля будет назначен и новым премьером Соединенного Королевства. Энди Бёрнам был единственным претендентом на этот пост, ему 56 лет. Ранее он уже занимал должности министров культуры, здравоохранения, СМИ и спорта Великобритании.
3: Транспорт.
5: Пассажиры выбрали имена для новых пригородных электричек. Поезда ЭП-2Д и ЭП-2ДМ, которые курсируют в Центральной России, на северо-западе Урале, в Поволжье и Сибири, теперь будут называться «Скворец». Составы типа ЭП-3Д, работающие на маршрутах от Поволжья и южных регионов до Дальнего Востока, получили название «Зарянка». Голосование проходило с 9 по 16 июля. Его итоги подвела компания РЖД. Перевозчик тем самым продолжает традицию наименования поездов в честь птиц. «Скворец» и «Зарянка» присоединились к поездам «Сапсан», «Ласточка», «Орлан», «Финист» и «Буревестник». Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня Мэри Рэй. Моя любовь.
1: Когда с тобой расстались.

0: обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения узнаем, хотел бы Ярослав Сумишевский сменить сферу деятельности. Какой стратегии в музыкальной карьере придерживается Стас Ярушин, а также узнаем, какие тренировки ежедневно выполняет Кирилл Туриченко. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью,
6: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
7: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Пишет пресса.
7: Стас Ярушин рассказал, какой стратегии придерживается в музыкальной карьере. Он признается, что в начале пути, как и многие артисты, мечтал о мгновенном успехе, возглавить чарты и сразу завоевать любовь публики. Но со временем взгляды изменились. Когда ты играешь в долгую, ты набираешься опыта, экспериментируешь, пробуешь и с годами лучше понимаешь, что делаешь, и продолжаешь гнуть свою линию, поделился певец. По мнению Ярушина, именно так. Такой путь оказывается самым надежным. Ведь стремительный взлет нередко оборачивается таким же стремительным падением. Музыкальная индустрия постепенно меняется, и сегодня все большую популярность набирает диджеинг. Многие артисты становятся за пульт и пробуют себя в новом амплуа. Однако Ярослав Сумишевский считает, что эта профессия требует совсем другого подхода. «Я как человек с несколькими музыкальными образованиями не очень понимаю роль диджеев. Все, у кого есть чувство ритма, могут стать диджеями, а я все же лучше буду петь», – признался артист. По словам Сумишевского, ему гораздо ближе живое исполнение и работа с голосом, поэтому менять сцену на диджейский пульт он не планирует.
4: Звезды за сценой.
7: Спорт – один из важнейших составляющих нашей жизни. В своем личном блоге Кирилл Туриченко делится спортивными достижениями и вдохновляет подписчиков присоединиться к тренировкам, публиковать свои видео и отмечать его в социальных сетях. Участникам предлагается выполнить комплекс простых, но эффективных упражнений – отжимания, планка и приседания. Кирилл занимается спортом вместе со своей супругой и отмечает, что они не ищут мотивацию извне, а создают ее сами. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
4: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: Ставропольский край вводит штрафы за неправильную парковку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Гражданам первое нарушение обойдется в сумму от 3 до 4 тысяч рублей, а юридических лиц за хаотичную парковку самокатов сначала оштрафуют на сумму от 20 до 30 тысяч, а за повторное нарушение компаниям грозит взыскание в размере до 50 тысяч рублей. Такое решение приняла Дума Ставрополья.
0: Мир.
1: Япония возобновляет студенческие стажировки в России. Первая группа из 15-20 японских студентов отправится в Санкт-Петербург уже в августе. Участники программы будут изучать русский язык и общаться со сверстниками. Речь идет именно о краткосрочных стажировках. Их Япония приостановила 6 лет назад из-за пандемии коронавируса. Официальный Токио подчеркнул, что возобновление студенческих стажировок не означает смягчение санкционной политики. Авиасообщение между Россией и Азербайджаном тем временем может возобновиться в ближайшее время. По итогам встречи министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова азербайджанская сторона заявила о планах восстановить часть прямых рейсов в Россию. Они были приостановлены после крушения лайнера «Баку-Грозный» под Октау в декабре 2024 года.
0: Футбол.
1: Победители чемпионата мира впервые в истории получат не только кубок, но и чемпионские перстни. На одной стороне таких колец изображен трофей футбольного мундиаля, а другую сторону оформят в зависимости от того, кто же одержит победу. Кольца футбольных чемпионов мира изготовят ограниченным тиражом в 2026 штук. При этом 30 экземпляров предназначены для команды победителя, а остальные смогут купить болельщики. Отмечу, что традиция вручения чемпионских перстней популярна в североамериканских профессиональных лигах – баскетбольной, футбольной, хоккейной и так далее.
0: Дороги.
1: Самые большие в России электрозарядные комплексы открылись на трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург в Московской области. Первая электро-АЗС расположена на 63-м километре в направлении Москвы, а второй комплекс на 75-м километре в сторону Петербурга. Суммарно здесь установлено 27 зарядных станций, в том числе мощностью до 210 киловатт, которые позволяют заряжать электробусы. Отмечу, что всего в стране сейчас порядка 6 тысяч электрозарядных автомобильных комплексов. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте команда-карт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
10: Дорожное радио.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

чертовый прибой. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышу мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальные песни.

0: «Что в пути» только что на Дорожном радио.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
1: Россия.
2: Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых фруктов из Турции от 5 компаний. Под запрет 18 июля отпала часть ввозимых из этой страны персиков, нектаринов, абрикосов, а также слив, черешни, вишни и так далее. Причиной ограничений ведомство назвало систематическое выявление карантинных объектов, ввозимой в Россию продукции. Минпросвещение планирует по-новому преподавать в школах основы безопасности и защиты Родины. Предмет с 1 сентября могут разделить на 2 отдельных курса. Первый – безопасность жизнедеятельности, охватит правила поведения в быту, на дороге, при пожарах и природных катаклизмах, а также цифровую безопасность. Второй курс назовут «Начальная военная подготовка». В его рамках школьникам предложат изучать принципы национальной безопасности, общевоинские уставы, строевые приемы, оказание первой помощи и так далее.
1: Туризм.
2: Египет запускает новую систему въезда для туристов. Вместо визовых наклеек в паспорт будут использоваться QR-коды. Тестовый запуск новшества запланирован на 1 августа в международном аэропорту Каира. По завершении эксперимента систему распространят на все египетские аэропорты, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Оформить QR-код от имени туриста заранее смогут и туркомпании.
1: Футбол.
2: Московский «Спартак» и «Зенит» готовятся к матчу за Суперкубок. Петербургская команда выйдет на поле в статусе чемпионов Премьер-лиги, а «Спартак» в минувшем сезоне выиграл Кубок России. В матче за Суперкубок команды уже встречались 4 года назад, тогда победа осталась за петербуржцами. Игра в Нижнем Новгороде начнется в 19:30 по Москве, на трибунах ожидается аншлаг. Транслировать игру будут федеральное телевидение и стриминговые сервисы.
1: Транспорт.
2: Первые российские электромобили «Атом» отправились покупателям. Серийные образцы начали получать те, кто оформлял предзаказы машины на первых этапах. Получить «Атом» можно в инженерном центре, специализированных пунктах выдачи или с доставкой на дом. Перед покупкой предоставляется бесплатный тест-драйв. До конца года компания-производитель «Кама» планирует передать владельцам не менее 3000 своих электромобилей. Это были новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Здравствуйте! В следующем музыкальном часе я, Кирилл Сорокин, представлю вашему вниманию программу «Звезды дорожного радио ТОП-10». Не переключайтесь!
2: Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых.

0: новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet 8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Дорожное радио.

хоть ненадолго. Боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако.

0: отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира, мнения и комментарии, гастроли и концерты и много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте! В эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Ну что, на этой неделе мы с вами уже отсчитали половину лета. 15 июля, середина лета. Кто-то отмечал, кто-то грустил. Но все равно впереди у нас с вами еще ровно столько же. Поэтому давайте брать максимум от лета, отдыхать, встречаться с друзьями. И все это, конечно же, делать под музыку Дорожного радио. Ну а ближайший музыкальный час мы с вами проведем вместе. И вашему вниманию, по традиции, по выходным представляю программу «Звезд Дорожного радио ТОП-10». Сегодня в рубрике «Потенциальная песня эфира» у нас будет композиция, которая называется «Любовно», исполняет ее Акмаль. Это новый исполнитель для эфира Дорожного радио, но молодой человек уже очень активно собирает залы по всей России и дает не по одному концерту в день, а по целых 4 концерта в день в одном городе. Поэтому нам очень интересно ваше мнение, сколько вам эта песня понравится. Это в завершении программы рубрика «Потенциальная песня эфира». А прямо сейчас давайте начнем подводить итоги вашего музыкального голосования в главной десятке песен эфира Дорожного. Ну что, уже сколько недель подряд на 10-й строчке находится он, Доминик Джокер, с песней «Без тебя». И Доминик уже, к сожалению, является претендентом на выбывание. Посмотрим, что у нас с вами изменится за неделю. Поддержать любимого артиста и его песню вы можете на сайте дорожное.ру. А пока что место номер 10, Доминик Джокер, «Без тебя».
0: Номер 10.

0: Звезды дорожного радио.
1: Огромное спасибо я говорю вам, тем, кто уже позаботился и купил билеты на 14-ю народную премию «Звезды дорожного радио», которая состоится в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце 6 декабря. Вас с каждым годом все больше и больше, те, кто заранее покупают билеты. И я призываю тех, кто еще не успел купить, вы зайдите, посмотрите, выберите места, запланируйте покупку, потому что лучших мест все меньше и меньше с каждым днем. Ну и огромное еще отдельное спасибо тем, кто уже на 2027 год купил билеты на весенний концерт «Звезд дорожного радио», который состоится 21 марта в Лайф-арене. Вас тоже немало. В общем, встречаемся с вами в Петербурге, в Москве, а пока что подводим итоги вашего музыкального голосования. И на 9-й строчке участник 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Он впервые примет участие. Это будет его первая звезда дорожного радио. И благодаря вам, это Алекс Лим, песня «Неземная».
2: Номер

0: Дорожного радио ТОП-10.
1: Александр Иванов на прошлой неделе был на 9 месте. Благодаря вашему голосованию, вашей поддержке, он поднялся на одну строчку за неделю и на 8 месте с песней «Полчаса». Александр Иванов.
2: Номер 8.

0: Дорожного радио.
1: Звезды Дорожного радио. Топ-10.
2: Время отпусков. Многие артисты отдыхают, выкладывают фотографии с пляжа, с разных стран. А другая часть артистов работают, но тоже выкладывают фотографии с побережьев, с российских побережьев, как они между выступлениями успевают искупаться, отдохнуть и посетить рестораны местной кухни. Ну, в общем, каждый занят своим делом. Надеюсь, и Алексей Петрухин тоже успевает отдыхать между выступлениями. По крайней мере, он выпустил очень летнюю песню. Это дуэтная песня вместе с Анной Семенович, которую вы можете слышать в эфире Дорожного радио. Кстати, у нас очень много летних композиций, которые, надеюсь, помогают вам почувствовать то самое летнее настроение, отдыхать, веселиться, ну или на работе не грустить и думать о чем-то прекрасном, о ближайшем отпуске. Итак, Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим», место номер 7 на этой неделе.
1: Номер 7.

0: Звезды Дорожного радио.
1: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И небольшая такая новость, объявление. У Дорожного радио вышло новое мобильное приложение. «Радио Хаб» оно называется. Заходите в свои магазины на смартфонах, скачивайте. И Дорожное радио всегда с вами вместе в пути. Помимо основного потока Дорожного радио, там также представлены наши дополнительные потоки. Танцы по-русски, рок-поток. В общем, все подробности в мобильном приложении «Радио Хаб». А также Дорожное радио, помимо всеми привычного FM-приемника, доступно в умных колонках. Просто скажите, как называют вашу колонку, да, и скажите «Включи Дорожное радио». И мы с вами всегда вместе будем на одной волне. Так же, как Ярослав Сумишевский с нами на одной волне в хит-параде «Звезд Дорожного радио» с песней «Я буду солнцем для тебя» на шестой строчке на этой неделе прибавляет одну позицию по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер 6.

0: Дорожного радио ТОП-10.
1: Сергей Лазарев тут или там стабильно на пятой строчке уже какую неделю. Ни туда, ни сюда. В принципе, ну, песня называется «Тут или там». Вроде на четвертом, вроде на пятом. А у Сергея Лазарева все стабильно. Но напоминаю, голосование за главную десятку песен эфира Дорожного проходит на сайте дорожное.ру. Добро пожаловать, поддерживайте любимые песни любимых исполнителей.
2: Номер 5.

0: звезды дорожного радио.
1: Да, кстати, Сергей Лазарев будет участником 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Впервые примет участие, и у него будет первая звезда дорожного радио. И все это благодаря вам, слушателям дорожного. Совсем скоро тройка лидеров, пока что место номер 4. И так же, как на прошлой неделе, на ней расположился Юрий Михайлович Антонов с песней «Доченька».
2: Номер

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Ну что, прежде чем я вашему вниманию представлю тройку лидеров, давайте вспомним, кто и как на этой неделе расположился с 10 по 4 место. 10 строчка — Доминик Джокер, «Без тебя».
2: Без тебя я не вижу снов, без тебя небо слезы льет.
1: Алекс Лим, «Неземная», место номер 9.
3: Мне бы в счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая.
1: Восьмое место, Александр Иванов, «Полчаса».
4: Полчаса, есть у нас полчаса.
1: Седьмая строчка, Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим».
5: Распахнуты настежь двери, и ветер сердца наполнил мыш.
1: Место номер 6, Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя».
6: Я буду солнцем для тебя, пускай ревнуют небеса.
1: Пятое место, Сергей Лазарев, «Тут или там».
7: Там, тут или там, на тротуарах мокрых, тут, там, тут или там, среди сердец холодных.
1: Доченька, Юрий Антонов, место номер 4.
8: Доченька моя, самая красивая.
0: Звезды Дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
1: В эфире «Звезды Дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Совсем скоро послушаем потенциальную песню эфира. Называется она «Любовно», исполняет ее Акмаль. А прямо сейчас тройка лидеров. На третьем месте Тони, «Ты мое небо». Так же, как на прошлой неделе, без изменений. Артист остается в тройке лидеров. И почетное бронзовое место.
0: Номер 3.
9: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: 10.
1: А вот лидеры прошлой недели Ирина Круг и Никита Осин покидают лидерские позиции и опускаются на одну строчку ниже и занимают серебро. Место номер 2. Ирина Круг, Никита Осин, «Без тебя».
2: Номер 2.
3: Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя как никто другой.

0: звезды дорожного радио ТОП-10.
1: И вот вновь он на пьедестале почета. Покидал недавно хит-парад звезд дорожного радио ТОП-10. На прошлой неделе был на втором месте. На этой неделе вновь первая строчка. Шаман Игорь Бутман «Я красиво живу».
2: Номер один.
3: Много разных судеб, их не сосчитать.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+.
2: Звезды Дорожного радио.
3: Потенциальная песня.
4: В эфире «Звезды Дорожного радио» ТОП-10 студии. С вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Совсем скоро попрощаюсь, но прежде чем я пожелаю вам всего самого хорошего, вашему вниманию потенциальные песни эфира. Я уже в начале программы говорил то, что здесь будет у нас сегодня новичок эфира Дорожного радио, представлен вашему вниманию, но любимец миллионов по всей России. Он собирает концерты ежедневно и не по одному в день, а бывает такое, что 4 концерта в день он дает. И вот песня, потенциальная песня эфира от Акмаля, любовная. Пожалуйста, выскажите свое мнение. Нравится вам эта песня? Хотите вы слышать ее в эфире Дорожного радио или не хотите? Оставить свои комментарии вы можете в официальных группах Дорожного радио, в социальных сетях, там, где мы представлены. Ваш голос, ваше мнение нам очень важно. Итак, Акмаль, потенциальная песня эфира Дорожного, называется «Любовная».
5: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

По мне, так очень сильный хит, который задержится надолго в сердцах миллионов. Будут напевать, будут танцевать на свадьбах первые танцы. Но покажет время, да. А нам важно ваше мнение, дорогие слушатели Дорожного радио. Пожалуйста, оставляйте комментарии по поводу потенциальной песни эфира «Акмаль». Любовная, нравится вам эта песня? Хотите вы слышать ее в эфире Дорожного радио, либо не хотите? Оставить свой комментарий вы можете в официальных группах Дорожного радио, в наших социальных сетях, там, где мы представлены. Ваше мнение нам очень важно. И все. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Услышимся в следующие выходные. Как всегда, в это время на волнах Дорожного радио. С вами был я, Кирилл Сорокин. И напоминаю, 6 декабря, 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио».

в Санкт-Петербурге. И 21 марта 2027 года весенний концерт звезд Дорожного радио в Москве в Лайф-арене. Билеты уже в продаже. Ну а теперь все. Берегите себя, родных и близких. Счастливо!

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Георгий. В эту прекрасную субботу, кто слушает Дорожное радио и отдыхает за городом, хотелось бы пожелать крепкого здоровья. Особенно хочу передать привет Валентине Николаевне. Валентина Николаевна, я желаю вам огромного женского счастья, долгих лет жизни и самого крепкого здоровья. И хочу для всех слушателей, а еще лично для этой замечательной женщины, заказать песню Николая Баскова «Тумана». Валентина Николаевна очень хорошо читает стихи. У нее наверняка замечательный вкус, поэтому пусть эта красивая композиция создаст уютную атмосферу за рулем под музыку Дорожного радио или же дома. Желаю всем отличного вечера и прекрасного настроения. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу поставить песню для своей бабушки, медведь Елены Викторовны. «За глаза твои карие». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет подруге. Поставьте, пожалуйста, песню Татьяны Булановой «Как жаль». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою любимую жену. Желаю всего-всего самого наилучшего. Самое главное, крепкого здоровья. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу через вашу программу поздравить мою любимую и дорогую Галочку, мою жену, с днем рождения. Моя дорогая, моя родная, с днем рождения тебе. Хочу сказать тебе спасибо за твое терпение, за твое тепло, которое ты даришь мне и которым ты согреваешь нашу семью в самые холодные дни. За твою нежность и заботу, которыми ты наполняешь наш дом. Желаю тебе здоровья крепкого и сил на все твои желания и замыслы. Пусть душа твоя будет спокойна, а сердце открыто для счастья и радости. Желаю исполнения всех-всех твоих желаний. И пусть каждый новый день будет наполнен радостью, любовью и счастьем. Я очень тебя люблю, твой муж Сергей. И хочу для тебя, чтобы Дорожное радио поставило песню «Любимая моя». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Меня зовут Марианна Данилова. Я хотела бы передать привет своей любимой маме, Люблевой Татьяне Дмитриевне в Краснице, и ее полностью семье, Сереже, Зое, Ире, чтобы мы все были вместе. И я хотела бы, чтобы Дорожное радио передало песню «Зеленоглазое такси». Пожалуйста, это любимая песня нашего папы. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить мою бабушку с днем рождения, Фень Любовь Николаевну. Поставьте, пожалуйста, песню «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотел бы попросить поставить песню «Королева красоты» для любимой женщины. Она живет в городе Сыктывкаре, Людмила Думич. И еще. Милая, любимая Людмила, уходи за меня замуж. Я люблю тебя. Мне жизни нет без вас. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить сегодня с днем рождения замечательную, хорошую, добрейшую, мудрейшую в мире женщину. Это моя подруга. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, благополучия, чтобы у тебя все складывалось. Удачи тебе, благополучия. Я безумно рада, что ты у меня есть. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего сына Кочнева Александра с днем рождения. Вся наша большая семья и друзья хотим пожелать ему здоровья, радости, настроения, удачи. Чтобы все люди, которые его окружают, видели его счастливым и жизнерадостным. Чтобы каждый новый день был наполнен энергией и позитивом. Поставьте, пожалуйста, для него песню «Карандашты» в исполнении группы «Рождество». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы постоянные слушатели вашей программы. Хотим поздравить нашего племянника, Кононетова Алексея Васильевича, с днем рождения, с юбилеем, прекрасной даты. Пожелать ему всех-всех самых лучших благ, что он хочет сам себе. Здоровья, Леша, тебе. Дай Бог, чтобы всем в этой жизни было хорошо и было мирное небо. А от нас вам подарочек. Слушайте, пожалуйста, наше Дорожное радио. А всем спасибо, что вы нас приняли. До свидания. Семья Саратовский, город Москва.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Александр, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, много-много благ. Пусть для тебя прозвучит вот эта композиция Ярослав Сумишевский «Малиновые ночи». Сейчас, тем более, лето. Мой друг Саша Панов. Я хочу тебе пожелать от всей души счастья, здоровья, много-много благополучия. Чтоб тебя все уважали, ценили. Спасибо, Дорожное радио. До свидания.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет. We'll be right back.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою бабушку с днем рождения. Желаю здоровья, крепкого. Милая бабушка, солнышко теплое. Руки любимые, сердце заботливо. Здоровья и счастья тебе, дорогая. Самое лучшее, очень родная. Радости в жизни, подарков, любви. Успехов желаю тебе от души. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня день рождения нашего сына. Сынок родной, мы от всей души хотим тебя поздравить, пожелать тебе от всего сердца здоровья, удачи, успехов, везения и счастья. Никогда не забывай тех людей, которые тебя окружают, которые хотя бы чуть-чуть о тебе думают и заботятся. И еще я тебе хочу сказать, что во всем мире нет мощнее внедорожника, чем твои родители. Они вытащат тебя из любой ямы. Запомни это, сынок. Спасибо, Дорожное радио.

тебе открою тайну. И не слушай ты, подруг, этот мир необычайный, обойдем вокруг.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять,

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрос».
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Дорожное радио.
1: Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем,

Ведь, может быть, в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь, правда.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Вжик-вжик-вжик, хоп, уноси готовенького, вжик-вжик-вжик. Кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик-бжик, уноси готовенького. Бжик-бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
2: Уноси готовенького.
1: Бжик, бжик, бжик.
2: Кто на новенького?
1: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, хоп, уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, хоп, кто на новенького, кто на новенького?

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи-ка новенького! Цик-цик-цик-пау! Кто

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио.
3: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, с

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный,

сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

тает этажи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то,